звенели бубенцы и кони в жарком мыле. Тачанку понесли навстречу целине. Тебя, мой бедный друг, в тот вечер ослепили два черных фонаря под выбитым пенсне. Там шла борьба за смерть. Они дрались за место и право наблевать за свадебным столом, спеша стать сразу всем. Насилуя невесту, стреляли наугад и лезли на пролом. Сегодня город твой стал праздничной открыткой. Классический союз гвоздики и штыка, заштопан тугой суровой красной ниткой. Все бреши твоего гнилого сюртука под радио удар московского набата на брачных простынях, что сохнут по углам. Развернутая кровь, как символ страстной даты, смешается в вине с грехами пополам. Мой друг, иные здесь, от них мы недалече, ретивые скопцы, немая тетива, колечные дворцы простерли к небу плечи, из раны бьет Нева, пустые рукава. Подставь дождю щеку, в следах былых пощечин. Хранила б нас беда, как мы ее храним. Но память рвется в бой и крутится, как счетчик, снижаясь над тобой и превращаясь в нимб. Вот так скрутила нас и крепко завязала красивый алый бант окровленным бинтом. А свадьба в воронках летела на вокзалы, и дрогнули пути, и разошлись крестом. Усатая, ура, чужой недоброй воли вертела бот Петра в штурвальном колесе. Искали ветер Невского, давили сейском поле и привыкали

ты сводишь мост зубов под рыхлой штукатуркой, но купол у лба трещит от гробовой тоски. Гроза, салют, и мы летим над Петербургом в решетку страшных снов, врезая шпиль строки, летим сквозь времена, которые согнули страну в бараний рог и пили из него все, пили за него, а мы с тобой хлебнули за совесть и за страх, за всех, за тех, кого слизнула языком шершавая токада, за тех, кто не успел проститься, уходя. Мой друг, спусти штаны и голым летним садом прими свою вину под розгами дождя. Поправ сухой закон, дождь в мраморную чашу льет черный и густой осенний самогон. Мой друг, отечество твердит, как отче наше, но что-то от себя послав ему вдогон. За окнами салют, царь Пушкин в новой раме, покойные не пьют, да нам бы не пролить. Двуглавые орлы с побитыми крылами не могут меж собой корону поделить. Подобие звезды по образу окурка, прикуривай, мой друг. Мой бедный друг, из глубины твоей.

Трогательный ножичком пытать свою плоть. Трогательным ножичком пытать свою плоть. До крови прищемить добровольные пальцы. Отважно смакуй.

вечность пахнет нефтью. Словно и не сердобольный смех. Словно и не сердобольный смех. Словно

шесть стадия расистки духовок. Посадок, нувшихся по собственной воле. Забейся средства для расистки веревок. Скверного запаха немытых шей. Новейшие средства находить вин.

Закрывшейся дверью пустота. Это значит, что кто-то пришел за тобой. Это значит, что теперь ты кому-то

Мыслишками левой ножки я официально по земле эмалированы части головных систем. Инстинктивные добровольцы во имя вселенной хлебной корочки. Люди с большой буквы, слова люди пишутся с большой буквы. Свастика веры стянула лица вавилонская звука налипла на пальцах. Исторически оправданный метод пожирания сырой земли. Это не то, что нам надо. Это ли не то, что нам надо? Это ли не то, что нам надо? Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да
пароль, что сегодня вести своими именами. Все они добрые, разумные вещи, все посильные, все дозволит. Кусать, подано, честь, по чести, на первое были плоды просвещения, а на второе кровавые мальчики.

Орденоносный Господь победоносного мира. Заслуженный Господь красносного страха. Праведный праздник для правильных граждан. Отточенный сел для созревших колосьев.

самолет. Пусть метнулся в дребезги пока ветованной земли. Самолет усмехнулся в дребезги.

бабушке, словно ребенок, свою нелюбимую куклу, свою нелюбимую куклу, свою нелюбимую куклу, свою нелюбимую куклу. Словно истинно больный смех, словно истинно

Cause my midnight is spiny. На дрезине фронтовой выезжают комиссары.

едет в наших парадных, кто тошнит в вагонах метро, кто всегда готов подбить нам глаз и всадить вам в бок перо. Это гопник.

потому что они гопники. Они гопники. Они гопнички. Они мешают нам жить. Они мешают нам жить. Они мешают нам жить. Они мешают нам жить.

Он и на Париж, как ты меня достал. Эти бесконечные серые дожди, мне все надоело. Я скоро обратно. Я скоро обратно. У меня была любовь. Она была выше Эйфелевой башни. О, любовь.

Ну ты боишься. Как ты меня достал? Как ты меня достал? Это бесконечные серые дожди. Мне все надоело. Я скоро обратно. Он и Париж. У меня была любовь.